0: Lubost, da schon am Potter geben, nit Gorano Runja Frank Wessela, alle die Schwonni, zeta was, Jens Rano Hischtes Wesselic. Jetos, Piwoka, bei Boga Vaujic, se Primi.
1: Znaju hojčku, isto smeje.
0: Vaposmiuk, stara so skupina Vusmuš.
1: Vaposmiuk na jehubce je.
2: Мой свет соверти на парадиза ду.
0: А да есть света за нас деш. Андрея Шпитанкова собу. А ту мам нетко нову продукцию за сербских рукозавас с пшихотованну. Соце, двойницы, Сара Юзефина Бречне, дарецменюцы, с янжельско-речной продукцию Play, а бот деш Ас, яко скупина Фан выступите.
3: Музыка.